0: уймите вашу мать! Вашу мать. Людка! А, Людка! Фу, деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня понедельник.
1: Шестое июля.
2: В Москве 4 часа утра.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
0: Шестое.
1: Шестое.
2: Июля.
1: Июля.
4: В Москве 5 утра.

0: блять, я тут член зажал, будет больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!
3: Человечество услышало голос первого в мире советского.

0: Сегодня понедельник.
1: Шестое.
2: Июля.
3: Говорит Москва. Прослушайте сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 6 часам московского времени.

0: Сегодня понедельник.
1: Шестое июля.
2: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
0: Шестое. Шестое.
2: Июля.
4: Июля.
5: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

0: работа, в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио Анонимус.

0: уймите вашу мать! Вашу мать. Людка! Людка! Деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно из крыльца.
2: Крыльца убирай.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
0: Но это не вот я.
1: Срать ходишь сюда.
0: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
0: Ты,
1: иди убирай, говно. Свое.
0: Это не я.

0: Сегодня понедельник.
1: Шестое.
2: Июля.
3: Июля.
4: В Москве 11 часов.

0: несколько миллиметров алюминия, за ним ничего. Там миллионы километров пустоты, способны убить нас за секунду.
1: Ты знаешь, что некоторые из лучших во всем мире яхтсменов-одиночек не умеют плавать? Не умеют. Если упадут за борт, им конец. Мы с тобой первооткрыватели. Это наша лодка.

day!

0: эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить битарско или обучить школьников программированию уже третий раз в неделю. В эфирах сопромат и диудаки, а в игропляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай к одному.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
0: Шестое.
4: Шестое.
2: Июля.
5: Июля.
6: В Москве 12 часов.
7: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
1: Понедельник.
3: Шестое.
4: Шестое.
2: Июля.
0: Июля.
5: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: чё, долбоёб, сука? Какой же ты боц, блядь? Когда ты умрёшь, сука, ты такой альпаран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: 4 октября 1957 года человечество услышало голос первого в мире советского искусственного спутника.

Come on to the coast. We'll get together. Have a few laughs.

0: Сегодня понедельник.
1: Шестое.
2: Июля.
3: 14 година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок.
1: В поле каждый класс.
0: Речь, небо.
1: Это все мое, родное. Это родина.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Понедельник.
2: Понедельник.
3: Шестое.
2: Шестое. Июля.
1: Июля.
4: Говорит Москва. Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.

столице 15 часов. В Ашхабаде 17, Караганде 18, Красноярске 19, Иркутске 20, Чите 21, Хабаровске 22, Южно-Сахалинске 23 часа, Петропавловске-Камчатском полночь.

0: Последнее известие.
1: Трудовыми успехами встретили свой профессиональный праздник автомобилисты Казахстана. Они более чем наполовину увеличили грузооборот, перевезли с начала года миллионы тонн сверхплановых грузов. В республике значительно повысилась эффективность использования автопарка. Растет количество постоянно действующих.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

Уи – это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был Уи. Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: Сегодня понедельник.
1: Шестое.
2: Шестое. Июля. Июля.
3: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі сто. А будеш лукавить, так чорт тебе задавить.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
3: Шестое.
4: Шестое.
1: Июля.
0: Июля.
5: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!

0: time, weather, and
1: always
0: class. Case of various

0: Сегодня понедельник.
1: Шестое. Июля.
2: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом грёбаном ДС?

0: давайте спросим у диджеев радио Non FM, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
2: Да-да-да.
0: Радио Non FM, мы работаем для вас.
4: Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock and see it at 4:40.

Москве 9 вечера. Пришло время смотреть программу «Время».

Countdown.

We're done. You're not getting any progress.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник.
3: Шестое.
0: Шестое.
4: Июля, июля.
5: В Москве 10 часов вечера. Пора баньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

0: больше, чем было нужно. Мы понятия не имели, что бесценно, а что нет. Мы выбрасывали вещи, а теперь убиваем из-за них.
1: Правда?
0: Да.
2: Такое чувство, будто это очередной заговор.
3: Тосио.
2: Что же мне делать?
4: Что-что? Слушать радио «Анонимус».

takes more than effort.

0: Я прям в микрофон говорю.
1: Прямо вот так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Забеси. Прямо что,

0: そして時は動き出す。
1: ラジオアナにも

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник. Вторник.
2: Седьмое.
1: Седьмое.
3: Июля.
4: Июля. В Москве полночь.

возникающие в нелинейных системах структуры имеют разные имена. Физики называют их автоструктурами, биофизики автоволнами, другие ученые – диспотивными структурами. Но все эти структуры – суть проявления общих законов природы. Да и мы с вами тоже являемся структурами, целостность которых поддерживается за счет притока энергии и динамических процессов, протекающих внутри нас и окружающей нас природе.

многократно пытались найти путеводную нить в этом калейдоскопе событий. Янус, хранитель ключей от границы хаоса и порядка. Аллегория вечного развития. Лицо старца, обращенное в прошлое. И лицо юноши, устремленное в прошлое.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
3: Седьмое.
4: Седьмое.
5: Июля.
6: Июля.
7: В Москве час ночи.

часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут. 2 часа 8 минут.

Оксана Метла.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.